0: Понимаете? Да. Приходите через час. Прошу вас.
1: Другого выхода нет, Крис.